Mr. Kussi Anist, Eptet биточек Кутти Пов, не повторит. Шампур, мангал, дрова, ведро и палочка. При всем при этом это прет, да еще как.

0: Perkussi anist, eftet bitoči кучи пов, не повторит. Шампур, мангал, дрова, ведро и палочки. При всем при этом это прет, да еще как.
1: Ha ha ha ha!